0: Я бы отвечал.
1: Молодой рыбий. Вифляй, это черно.
0: Сайте по ной, в это фитр.
2: Я тебе не пунтура. Мы имя по носу кали.
3: Урбан FM.
2: Пуна.